0: בואו נשמע חברים, את הרב שלנו, מכוון אותנו. מה זה סעודה? איך צריכה לעבור סעודה? ההרגשה שלנו בתוך הסעודה. למי אנחנו נהנים? למי אנחנו מודים? חיים.
1: איך אנחנו, או איך אני כתלמיד, ששומע כאלה מילים מהירה והמקובלים, לקחת יותר פנימית, יותר לבבי את הסעודה הזאת, שזה יקרב יותר ויותר את החברים באשר הוא שם. איך?
2: זה הכל תלוי יחס אישי של האדם. ישנם כאלה שבכלל לא חושבים על התוכן הסעודה. ישנם כאלה שקצת יותר. אנחנו קראנו בתחילת הסעודה העומד לפני המלך, שזה העיקר שאדם צריך תמיד להרגיש שהוא עומד לפני המלך, ואז לא חשוב לו מה קורה לו בחיים, זה תמיד דווקא בא מהמלך גם כן, כדי שעוד יותר ועוד יותר הוא יוכל לצרף את עצמו למלך. וזה כל העניין. אז יושבים בסעודה, יושבים בשיעור, נמצאים בכל מקום, לא חשוב איפה. העיקר זה לא לשכוח שאתה נמצא לפני המלך, ואתה כל הזמן דורש עוד ועוד ועוד להיות יותר צמוד עליו. לחיים.
0: צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד, בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו.
3: צריכים להתקרב זה לזה, זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. עכשיו אנחנו נצא לסבב חיבור. כיצד לא נפחד משום דבר, אלא רק מן הפירוד בינינו. שוב, כיצד לא נפחד משום דבר, אלא רק מן הפירוד בינינו. קבוצת מיקוד מוסקבה אחת.
4: Так, мы с меня начинаем, да?
5: Надо.
4: Так, как нам не бояться ничего, как только, только разделение между нами? Да, я даже не знаю. Мы, чем больше мы прикладываем, как бы сближаемся, чем больше мы делаем усилия, усилия в объединении, тем больше мы понимаем слова Рала, который говорит, что это самое главное, работа, что важнее нет. Поэтому как бы, мы за счет практических действий мы раскрываем, что да, на самом деле трепет он должен быть в том, чтобы как раз ценить окружение, ну, возвеличивать окружение товарищей перед Олегом.
6: Да. Вопрос, конечно же, не праздный. И мы относимся к этим вещам, и это уже говорит о многом. В принципе, как еще будет важность, если ты не сталкиваешься с чем-то по-настоящему жизнеопределяющим? Так вместе идти, приумножать эту важность. Лихаим.
7: Лихаим. И, конечно же, разделение — это очень страшное слово, потому что оно разбивает наши сердца, наше место, где мы хотим именно сотворить для действия Творца. И, естественно, вот надо именно бояться этого разделения. А для этого у нас и есть товарищи мощные сердцем, с точкой сердца, и готовые работать на отдачу, на объединение. Вот только вот эти действия дадут нам возможность продвинуться в духовную, несмотря ни на что. И не надо бояться мелких там недомыслов как бы между нами, потому что только объединение между нами все это сотрет. Любовь, мы все хотим обрести свойства Творца и прилепиться к Нему. Только вот этим действием и величием цели мы придем к духовному.
8: Ну, я как раз сказал, что путь проложен, Ешемо раскрывается. Мы сидим в правильной машине на правильной дороге. И это новая ступень, там еще больше отдача, еще больше соединения. И вот если мы не будем соединяться, то палка нас будет соединять, к счастью, гнать. А если мы будем предотвращать ее и сами добрым путем идти, поэтому вот не идти, вот этого и надо бояться. Передам.
9: Я бы так сказал, как бы никак не надо бояться. Человек обязательно должен бояться. Если желание получать не будет бояться, оно двигаться никуда не будет. То есть тут так, наверное, правильно сказать. Как бояться разделения, а не чего-то другого. Но надо взять все страхи, которые ты в жизни испытываешь, от ущерба своей гордыне, деньгам, здоровью, чему угодно. И вот в точности эти страхи перенести их по силе, по модулю, их перенести на страх перед разделением между товарищами. Вот насколько сможешь страх туда перенести, бояться разделения, так же, как ты боишься в этом мире, тогда там бояться можешь перестать. Но должен начать бояться здесь не меньше, по крайней мере. А намного больше разделения. Передаю.
10: Ну да, еще может быть, этот страх как-то превратить в какой-то трепет перед Творцом, какой-то ощущение, что ты не можешь его как-то, какой-то вред причинить системе, да, что-то такое. Из любви, короче, страх такой. Тогда это вообще будет, мне кажется, самое.